0: Untreaty.
1: There's no treaty here.
0: Unsurrendered.
1: So there's no Canada
2: here. Because we're not treaty, then we can totally enforce our laws on our land.
0: Sovereign.
2: Today.
0: 91.1 FM, New Folk Radio.
3: Hi, Jadila. She collects the bases. She cooks the most. We don't say that. Yet, she's so much worse. You don't cook the side out of the side out. Or perhaps a little like. Hi.
4: Why? Some smart. Get quanat. Get some smart smart. Get carly what? As it's not get that still. Still like stumps quite high. While this time at the last. Let's get quanat. What is on a home at? It comes. I got no biscuit or mats. Ah, the quillet of his eyes left. A snake at his quill eyes. That is the hunt. This the hunt come a coat at some stud. As to an ukelis, to an hunt. Damn six mics. That some stud. Tlem stakuto. Teh kumaku. Dit mehtaj. Dit mehtaj te tlem stat. Ach, skutze zai zlato. Ska kunem st. Jak sme ska kunis. Kunem kutao st. Omdom zool dul sultu. Alp stoom kutsit khaltu. Yaku dutlum stadu. Zayud stoom zalp stoom tlap kutsutu. Kedishtu echum zultanu khomtu. Ukutsiktu zahusme milayl il. Iltlum stayl. Wal. Ja, Leute, Mut nochmal. Es ist alt. Eidom ist alt, alt, ich aus. Sie eiern uns alle auch hoch. Sie ist gut, sie geht zum Stil, auch ich sag Stil. Welt, geeinigt sind, sie ist gut, sie geht zum Stil, auch ich. As I call it to get that stakes, Wallis. Tmech. Wallis. Jamamanta nishis kutsilas. Wani aya, jamamanta. Was I also saw to kutsas to susta. Tmech. Domanta sent slaps get the kempty moots. The kempty moot kutsas. Ихвал шкулагаал тулапуц кутонос кладастах шкаишахус. Тмаар их цүцүц кутонос кладатах. Тмаар их. Тлэкем тэмуд тлашнасно цүтмаам кутах. Бут кладатах тмаар их. Шка аулис илцаадстэйл. Аутис олд. Бакхуни хийс лип цүрцтүүс үлтүүсүүлцтү. Уихгүүзэ гэц үстхуаны хийс олд. Слабстүүц гэдэгдэй хүмс. Оглхийм күсүүц ил хийл хүл хийл. Гэдэх. Иша аснамнах дэгэй хүрда. Аланус гэлгүдэст. Хүл хүл оуцэх. Уанус гэладэст. Сүцүүц. Цэлтлэм стайл, ол илцаад стайл. Лапачгүй цэлээлшгэ хуул-хуул оудзээс дануус клададху. Дааг салтху лапсүүлээл. Айшаас ногстыгээс таулд. Зүцгүдүү цэлтлэм стайл. Лапсүү цэлцаад стайлшгэ шаас намсүүхдүү нүцгээгдэс. Тмээх. Si wsysg, gymall awllt dwdd. that a small moose caught up with a 60 smart. The stout and the custard and the skimmer. We could get the Kahanams, the Allah, the Lord, was the Kim's Shalom and Dad. Upsatus, Stokosam's Tame, what the Allah, Paishnemot's Kumatu's Astro, Trusted Kasaus. As I stood, I stood, as I could suggest was, I stood to help a high stutter stutter to me at the tilt. By his name, much could the tilt of Tuts gas out his. As out his. I was, I can't see them tuts. I stood still. Some says that that's Kai Kost. I say, who's to know Janus is his lichten to Mem Kotzik his eyes? Ostus, colored the last cruises the salt. I could add his quill. Ostens, quills. No more to that. Put men, stay you lost, let them, as you lost, let them, as the moths that we could get snook up the hands as I thought the snook him out, as stones at the man's dice. A colored guy to me, as I thought. When I'm closed, to me, what I lost, the cat could host. Schmal, he could not make. As I said, Schmalos, clubs could the sun escape, Easter. Schmal, or Smith, or Lam, or the Amadis, start. May Homat, Islikwetem kotachalas alastko. Schusma asaestis tsikem slip tsutsutsil stansil. Klapachmem kotil shakotsitem sil.
3: And stick it in the canoes.
5: 91.1 FM.
6: Why?
7: And did it sign up at the New Calc Radio?
6: And not just was.
5: After 91.1 FM.
4: нашли вот ему тарт. Запачают, что там сильно мочают лад. Нашли вон аутит царт халат. Кесини не царт. Лана хомится, ты кесини хит. Сосана штут, то сильно мочит. А сильно вас, это лад. Ах, ты не слышишь на нахт, кет. Улич тент, тут слёд охвал, лаламани там так, ты тихте хомк. Лаламани, тихте хомк, оно кот, оно кот там, каамата, тихте хомк, а что сисмач. Так, так, тянут сердце с тхва. Это там отсюда. Там слышать, вот как кто хочет. А то там слышать, что ты хомост. А если пришли, кто со мной слышать, что ты слышим тхала на хомост. А сайм цайк утах хитва, салецы тумант, тумалецы тумант. Как ты это слышишь, Маутнц? Уши тикет, вон усинут с нами к ним, но хэлк, это хитая напсут. Путлают, это что он уснит с Мау, а это тем, что он уснит с Мау. Кун с Мау, то утром стыд, а я вот с Мау, хитат, от комч. А я вот смотрел, что класс такой, А сайм так ухит, такой, тут же класс-то не ухит. Ухит, ухит, сискал, холим тут. Это... Да, псух, так халат. А хукок, что я вам хочу? Уже цикет сисют там, сисют тащ, ой, сисют тащ, ой.